Та то тогда сигарет, а ще сиган без ему скрет. Он лоспит сих в канфоле депатиен. Тук из кума одекает, от мит никс волост и вэр. Ой, загава, ту хост горникс цов.